ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯅꯤꯁ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯔꯥꯖꯅ꯭ꯌꯥ ꯀꯣꯛꯄꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯤꯟꯖꯝ꯫